темна слабо диха мне преснея. Чем вет приходишь, выходим, ты то не справишь, я то не.